0: На горло во имя Леус. Вай, Леус. Оса.
1: Да вовида, да восай, да
0: вовида. Сальва, пан, Наполеон, сина.
1: Да вовида.

0: bene. Oh Viviano, oh Viviano, oh Viviano.
1: Hani Rus kesminiz, kesminiz, vay kesminiz. Со своей коллеги в Росмартиште.